0: Fiestas y festivales más potentes. Más buena FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».